That hurts. Don't stop. You know I don't do anal. Make me

Don't dare to do it.

taking that S. You want me to take it too, don't you?

My name is Dan. This thing.

0: Dungeon Master.
1: Let her head.

Dungeon Master. Fisting. Dungeon Master. Deep Dark Fantasy.

This is a chair.

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: Городе чужом, где-то
2: Gotham.
0: Хорошо, что ты не
1: Sistine.
0: Моих
1: Anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
2: Bad anal.

0: Мы с тобой два белых. И для чего мы рождены? Куда ни попадя, или путемны. Заполнять
1: anal semen
0: или покинуть
2: dungeon house.
0: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда.
2: In my ass.

0: Suction. Fisting.
1: Ass.
2: Неуклюжий.
3: Dungeon master.
2: По лужам.
3: Oh my god.
2: По
3: dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
3: I'm so boring.
2: Такой. Ах, я
3: do a
2: на
3: gay party.
2: На виду, к сожалению,
3: do a
2: только раз в году. Прилетит вдруг в голубом
3: latex glove
2: и бесплатно покажет с днем
3: anal.
2: Поздравит и, наверное, оставит мне 500
3: horny.
2: Ах, я
3: do anal.
2: На
3: gay party.
2: На виду, к сожалению,
3: день do anal.
2: Только раз в году, к сожалению,
3: день do a no.

Ну чё, могу себе. Fisting. Drop my.

0: Nah.
1: Nah.
0: Deep.

0: Nah.
1: Nah.

0: boys.
1: Master. Master. Master. Master.

Dungeon Master.

0: coach. If you are warmed up, let me know.
1: Finger my ass.

0: And enjoy sex.
1: Ain't no. Spank.
0: Ain't no.
2: Dark hole.

0: Don't stop.
1: Sex.
0: Horny.
2: Spanking.
3: Dark hole.
0: Bondage.
1: Oh.
0: Bad cocks.

0: по-моему.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь
3: Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
2: Stick your finger.
0: Пока. Открывай.
2: Next door.
3: Fuck.
4: Slay.
0: Поцелуй.
2: My ass.
0: Ведь нам это нравится. Памяти моей.
2: Gay website.
0: Останется. Очень жаль, что это.
2: Website.
0: Take me away.

0: Suck dick.
1: Do you like what you see?
2: Loop it up.
3: Baby, it is a gym too fast.
4: Rip the skin.
1: Do you like what you see?
2: Swallow cum.
3: Baby, it is a gym too fast.
0: Suck dick.
5: Semen.
1: That turns me on. Do anal.
3: Просто не могу, чтоб не снова и снова.
1: Well, master.
3: Подождет, мы останемся.
1: Industry.
3: Открывай.
1: Next door.
6: Fuck. Slay.
3: Поцелуй.
1: My ass.
3: Ведь нам это нравится. Помните моей.
1: Gay website.
3: Очень жаль, что это
1: website. Do you like what you

0: lube it up.
1: What you see, swallow cum. Suck dick.

0: fantasy.
1: Stand up.

0: корнями вырвут голову. Ебануты на голову, дарила в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello? Rich Huckin' Morris. Sorry. Password. Come shaft. Fits.

0: production.
1: やっぱりアリスだね。

suck some dick. Suck some dick.

0: Чьи-то
1: бэткокс
0: на цепи. Чьи-то цепи держали
1: ass.
0: Тяжко с молоту, но
1: fist pain.
0: Раз есть время, то жаль в обрез. В обрез
1: hot-load.
0: Зарядить сразу кайф, к тому же мне в
1: ass.
0: Показались
1: wee-wee
0: родни, и в них слеза растекалась, как лужи
1: семен.
2: Suck some dick.
0: Заглушит гнев, будто пообрыкается
1: капли.
0: По морю немым пятном растекается лужи.
2: Suck some dick.
0: Заглушит гнев, будто пообрыкается
1: капли.
0: По морю немым пятном растекается лужи.
2: Suck some dick.
0: Пытаемся
1: swallow.
0: Я оттуда, где все горит, убегаю, не помню. Забываю, кто мой отец, повторяю. Но взлетаю я наконец, примыкаю во строй.

are in the midst of crisis. Nico Doga is at war.

Solid Dick.

Dungeon Master. Dungeon Master. Dungeon Master.

0: romance.
1: Anal.
2: Dick.
3: Yeah. Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
5: Fisting.
0: Не боюсь.
5: $300.
0: Я больше, может, не...
4: Rip the skin.
0: А может...
3: It's so fucking deep.

Dungeon Master. Dungeon Master. Master. Master. Master.

теплым в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: вижу
1: Dungeon,
0: которого нет. Где легко найти
1: Master?

0: в этот Dungeon. Дом, которого нет.
1: Для меня Next door.

0: растраченных
1: $300.
0: Я найду этот
1: данжен,
0: которого нет.
1: Next door.
0: Как вечный след событий.
2: Семен.
0: Мне до него последний.
1: Бой.
0: И это.
1: Бой.
0: Длиннее.
1: Систем.

Oh.

0: next door. Master artist.
1: Master. Seaman.

0: Semen.
1: Stick finger.
2: Suck and skin.

0: at Cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный
0: как?
3: Ну, так мало, сколько ни
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи теплета, говорил
2: мастер.
3: Сейчас не мешай, выглядишь ебано. Ты бы хотел как прям
0: как
3: лысу. Но теперь их там минимум. Ты теперь
0: как
3: лысу. Ты теперь
0: как
3: лысу. И хоть обалденный
0: как,
3: но нет, нет, не урожай, я в твоей.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу. Sex.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет, не урожай, я будто во сне.

0: dick finger.
1: Suction.
0: Fisting anal. Fucking coming.

0: мысли
1: Anal.
0: Почему мне так понравилось, ударило
2: Semen.
0: По голове Почему не могу расслабиться и просто
1: Swallow dick.
0: Почему так получается, я так люблю.

Он мне говорю, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй отобьюсь от этих. Леша.

0: endured the lash of the spanking. Nico Nico Doga.
1: $300. Loop it up.

Слэйв, Нанджин, Бой, Дик, Гей, Бандл, Фист, Тайлер, но станет раком на Дик, ведь на каждого фистайл у нас Фэт Фингер, Фокин Ди, это Дисна, Слэйв, Сам Гей, Фербал, Быстрее, чем Уясни я все, что Ваш, Нет, Фингер, Фокин Ди, Но слышно, Фербал,

0: Got you one amazing time talk.
1: That's what I want.

0: Master.
1: Mój fat cock.
2: Suck dick.

0: Café
1: с детства не умел видимо такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала и меня никогда.

Bondage, gay website, horny cock,

0: Gay performance artists.
1: Я ласкавый мезалис.
0: Do they know?
1: Навсегда.
0: Я gay performance artists.
1: That's
0: right. Coming.
1: Как легко.
0: Я gay performance artists.
1: Я ласкавый мезалис.
0: Full master.
1: Навсегда.
0: Я gay performance artists.

0: Dungeon Master.
1: А на войне не ровит час, а может мы, а может.

люди всегда готовы дать свою то этого нужно. Так случилось со мной, так случилось с тобой. Быть терпимее к ним и знать, быть всегда

0: coming.
1: Так рано, еще не болит. И не кровоточит.
2: Эй, но...
1: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы
2: ты...
1: Ты отвезешь меня домой.
3: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
2: Дик.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
3: Скит.
1: За плечами отвези меня домой.
3: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих.
2: Dick.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.
3: Dick.
2: Oh, a condom.

0: рядом мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Прося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on.

0: door.
1: Knocked him out.

0: Я сижу на
1: камушке,
0: ла-ла-ла. Где ж ты, моя
2: лягушка?
0: Тут и там, чтоб не...
1: Любит, да?
0: Ты мой бог, выбирай.
1: Так,

0: когда ты не успокоишь. Я понял, я совсем один, когда открыл бой. Твой домой стоял хозяин, Азия. Он любит меня, он сказал, теперь ты твердым будто бой.
1: Помету от пол, как подумай. Я им помогал, как пол.
0: Fisting,
1: Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting, Fisting

0: pulling it so hard.
1: Yeah, very dark.

Садик. Корнями вырвал голову. Ебанутый на голову. Ударил в голову. Садик. Корнями вырвал голову. Hello? Rich Fucking Morty. Sorry. Password. Come shot. Fits.

0: На пачке лаве меняют черный везде сложно. Те, кто выжил, знает. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину.
1: Billy Harrington.
0: Папа. Dungeon.

0: как можно с так называемый залететь. Dungeon. Вот я алкоголик. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты... Что такое?
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на... И после того, как я опустошу... Я ощущаю, что будто мне все... Но все равно испытываю чувство... И я хочу просто спрятаться от...

0: ass. Gay hands come. Bad.
1: Billy Harrington.

arsonist. Suck some dick. Suck some dick. Suck some dick.

0: Аншкер. Let's go. Меня зовут Фран.
1: Ну а я
2: Бен.
0: В туалете нет.
1: Мы идем в садик.
0: Вижу, вы рады нам.
1: Голосуй.

0: любим.
1: Gutting Lucci
2: is coming.
1: Gutting Lucci.
0: Каждый день. Так, brother.
2: Horny.
0: Но это только из всего. Мы любим свой
2: Website.
0: И жить не можем без него.
2: Come.
0: Лектор.
2: Come.
0: Come.
1: The spanking. Ass.
0: Неравными.
1: Семена. Mm.
2: Band. Dark Horn.
0: Напиваем, подпиваем мы ему про нашу необъятную любимую.
2: YouTube.
1: Website.
0: Которую режем мы вообще.
2: Amazing.
0: Gutting мы своими.
2: That's good.
1: Gutting Lucci.
2: My love, coming.
1: Gutting Lucci.
0: Gutting
1: Lucci.
2: My love, coming.
1: Gutting Lucci.
0: My love,
1: coming.
2: Celebrate.

0: На крыша и выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
1: Как
0: в вампире мире. Охуенный. Даже не кот его. У него
1: Данген.
0: Кипит
1: семен.
0: В нем варево.
2: Везде он словно
3: oui.
2: По кличке
1: Мастер.
2: Боже.
1: Любит
4: Fucking D.
2: Зовут его
5: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
0: Не гнушается вообще аллергия.
1: Coming. Семен.
0: Плавает в борще, как
1: Dungeon.
0: Не подымешь этот
1: ass.
0: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
1: Fisting.
2: Везде он словно
3: oui.
2: По кличке
1: Master.
2: Боже.
1: Любит
4: Fucking D.
2: Зовут его
5: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
6: Maggot.
0: Выбрать.

0: Чип Лейтекс
1: Адвенцам
2: Везде он словно
1: Уи-уи
2: По кличке
0: Мастер
2: Боже
0: Слюбина
2: И
3: Фокин Ди
2: Зовут его
4: Эрингтон
0: Мастер
4: Эрингтон
0: Мастер
4: Эрингтон
0: Свалоп

0: неважен.
1: Latex glove.
0: Сколько жалеют над страною ветры яростны.
1: Bad cock.
0: И вновь продолжается
1: бой.
0: Но тревожно в груди. И Ленин такой
2: молодой
0: и юный.
1: Full dungeon.
0: Впереди. И Ленин такой
1: молодой
0: и юный.
1: Full dungeon.

0: Beautiful Dungeon.
1: Billy Harrington.
2: Не жди, жизнь я пустая, не щади. Нам ребята в этой жизни только с ней по пути.

Evil Dungeon. Evil Dungeon.

0: Дой. Latex Club.
1: Семен.
2: Ви-ви.
1: Юбка.
0: Anal.
1: Этот трек не для...
0: Sisting.
1: Дай похрен.
3: Bondage Party. Bondage Party. Bondage Party.
0: Gay.
3: Sex. Party.
0: Dungeon.
3: Party.
1: Это...
0: Sisting.
3: Party.
1: Века.
0: Gay.
1: Диджей.
0: Gay.
1: Битмейкер.

0: Boy next door.
1: Anal turns me on.
2: Ass.
3: Хороший.
1: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
3: Бедненький.
1: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Бедненький.
1: Gay boy.
3: Как приятно.
0: Fucking slay.
1: This thing, your ass. Gay boy.
3: Шоколадное.
1: Gay semen.
3: Эффективное лечение.
1: Swallow my cum. Gay boy.
2: Ass.
3: Хороший.
1: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
3: Бедненький.
1: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Gay boy.

0: morning today. We must pull up our pants time and time again.
1: Я очень-очень
2: horny.
1: Вряд ли точно вспомню, сколько бочек
2: coming
1: пролил. Мы темный
2: dungeon
1: лого по полчищу.
2: Horny.
1: Но и сквозь
2: game
1: чувствует
2: finger
1: щекочет. Мы морщим брови, ищем
2: massive
1: источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить. Досрочно, но все

0: Столько вариантов разные.
1: Latex love.
0: Самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого.
2: Real man. Boss in this
0: под этой землей.

乗って。

0: slave and ask a finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
2: Красивых пекакс будет rip the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Zuya.
5: Steve Rambo.
1: Великолепная.
6: Gay party.
1: И
6: Darkhold.
1: Суровый бой ведет.
5: Hot bondage gay.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and

Когда живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью,

Даже лучше могу!

That's good.

0: Fucking
1: Ass.
2: Души пока жена ему готовит на кухне.
3: Семена.
2: Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из...
1: Гей. Вебсайт.
2: Душу, пока в раковине тает.
1: Джерон.
2: Кал. Фэт как. Афон. Джерон. Есть от закрытыми глазами тот
1: сон. Стив. Сабдик.
3: The semen. Amazing.
1: Cool. Thank you.
4: Thank you.

Fucking дизайнер, в зеркало посмотрел, располнял, снял с крючка на стене, вытер голову, надел, сел за стол, налил для аппетита, из большой бутылки с перевернутым от аромата, учит желудок пустой, а ты такой кричишь, ему сплю. Рот закрой, не такой, не такой, чем.

0: Sagde
1: Lazy or Podcast.
2: My

suck some dick. So fucking deep.

0: dungeon.
1: По ему сведению, ему неведом страх. Он прогулял вчера
0: Fantasy. В ведении.
1: Сидит лишь на
0: bad cock.
1: Громче всех
0: Unstuck dungeon.
1: Ходит он без
0: bondage.
1: Пока не видит
0: master.
1: Как же наш
0: Fifteen ass with gloves.
1: Ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только
0: Darko.
1: И позже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не
0: стыкнул фонд.
1: Он жертвует, сосредоточившись на
0: семен.
1: Не заполняет он скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш станет сказочно богат.

Выбирая жопу, думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый вершает в плюсе. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает всех в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком. Yeah! И отобрал.

0: кто-то ей пел, прыгнул и на ушко ей шептал.
1: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
2: Seaman.
0: То ли Master. А то ли видение. Смотрел я в звездное долго, и на завтра был целый день я. Я ее да только листок, то ли
1: Master.
0: А то ли видение. Она прошла как
1: по
0: зеленым,
1: как
0: прохладный.

0: под вечер.
1: It's so fucking deep.
0: Я ищу в толпе Dick. Ее жадно.
1: So long.
0: То ли а то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится.
1: 15 is $300.
0: Она прошла как по зеленым. Прохладный синий.

0: dungeon.
1: Теперь не берут так друг у друга по несколько дней. Этот вопрос я задаю всем. Верили нет, все мы вышли из жутких советских континентов, где пара, если не разведена.

0: У тебя нету
1: семен.
0: Пенис тоже.
2: Дольно не грустил. Значит, есть куда расти. Заданим.
3: Play with Zach.
1: The semen
2: Путин.
1: The semen
2: Путин.
4: Gotcha.
5: Party.
4: Gotcha.
5: Party.

0: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
2: 300 баксов.
1: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
2: 300 баксов.
1: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: меня.
1: Споткнулась о любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: меня.
1: Споткнулась о любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Летели
2: Семен
1: тюремной почтой,
2: Fisting
1: сказки,
2: Deep Dark Fantasy.
1: И в каждой
2: Семен
1: любовь до гроба, а оказалось
2: I don't do anal.
1: И в каждой
2: Семен
1: любовь до гроба, а оказалось
2: I don't do anal.
1: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: меня.
1: Споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: меня.
1: Споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door. Oh, I'm fucking coming.
0: Thank you, sir.
3: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
4: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
1: Топтали ноги, этап сбегала в
2: Семен
1: на ночь домой, швырнула Дарья.
2: I come.
1: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья.
2: I come.
1: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: меня.
1: Споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до
0: меня.
1: Споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
5: Okay, maggot, I want to see six hot moves on your DI's hat now.
4: Come on, let's go.
1: Сломалась пополам стрела,
4: Муры-муры
1: не долетела до
0: меня.
1: Споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
1: Сломалась пополам стрела,
4: Муры-муры
1: не долетела до
0: меня.
1: Споткнулась любовь на
2: Dungeon Master.
1: Когда сменилась жизнь,
2: Boy Next Door.
3: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
4: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
2: Stick your finger in my ass.

day. Come. Okay. Just move it up. Very fast.

感觉就是个。

0: Батак. Валил семен.
1: В небесах.
0: Man.
1: Страницы.
0: Вебсайт.
1: Казалось.
0: Shit.
2: The slave.
1: Приходил и.
2: Suck some dick.
0: This half.
1: Превращалась в нелепых.
0: Dungeon. Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
0: Семен.
1: Бездарного.
0: Oui.
1: Принялись иконы на стенах.
0: Doom.
1: Тогда приходил.
0: Dark home.
2: Far.
1: И он начинал.
0: And.
1: Фокать. И через час становилось.
0: Better.
1: Спадали пены, смягчались.
0: Better.
1: Он больше не казался сирым, отчетливее делался.
0: Like a finger.
1: Он шел на
0: party.
1: И
0: fucking coming. Boy,

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда и в дни, когда
1: Sack.
0: И так
1: Darkholm.
0: Обитал
1: Stick Finger.
0: И спасал их всех. Заслонял собой.

0: Interesting.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций. Не смогла
0: Amazing.
1: Подняться.
2: Darkhold.
1: Сидел у Whoa. Постели. И его волосы
3: сели.
1: Он держал и говорил. Ну что ж ты?
0: Mark.
1: Ну что же ты?
0: Boy.
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
0: песни.
1: И странные длинные тексты.

0: Это к всякому, как раз, чтобы накинуть грустно под пианино из 2010-го, как вестер плагинов.
1: Two bad cocks.
0: 50-го.
2: Subchat.
0: Накинуть.
1: Semen. $300.

Dungeon Master. Прошу, ностальгія клеєш, і мітяниться в окошко. My calm. Знакома, і дотиш на тир, вот увесь на випускну. This? Тихо, третій курс, бой, горота. 300. Клетка как пустила, хоп, лет уже не слушай. Full Master. Солнце так же краснеет, и тебе как бой задира. Все еще краснеет, и тебе как бой задира. 300. Клетка как пустила, хоп, лет уже не слушай. Full Master.

0: секс.
1: Фон магию пою.
0: 300 Boy, 300, 100, full master.

0: Не так всяко, но как раз, чтобы накинуть груз на
1: под
0: пианино и
2: Stick your finger in my ass.
1: Thank you, sir.
3: Sometimes I fall so hard, I rip the skin.
1: Take it, boy.

I'm a king.

0: Алугасия.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенний молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass.
0: Ow!
1: Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: Quinn.
1: Ass.
0: Fan.
2: Dude. Turns me on.
3: Oh, shit.
4: That's fucked.
0: Fucking coming.
5: Или отсмеялся я.
0: 300.
5: Вперед. Почему?
0: Do anal.
5: Так.

Game Boy. Game Boy.

0: Game Boy.
1: Bangkok.

0: Next door.
1: Сегодня.
2: Hanging up.
1: Весь красивый. Бляха.
2: Six hot moves.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: You anal. D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
1: Мы впору встретиться.
0: It's bondage.
1: В шкафу его ждала.
0: Oh.

0: fucking slaves.
1: Do it.
2: Stop shooting that. No soldier.
3: Stick finger in my ass.
4: Full master fan.
5: Oh shit, I'm sorry.
2: Загреется он жгучим от любимой.
6: Ass we can.
2: Чеканит по плацу.
4: Just lube it up.
2: Бойцу, если льется.
7: The semen arsonist.

0: подворотня нас ждет.
1: Да, да.
0: Хочет нас посадить на
2: дик.
0: Уже решили свои ком. Машины в
3: пять
0: и все гангстеры.
2: Do anal.
0: Остались только мы на
2: Bondage Gay Website.
0: Парочка простых и молодых.
2: Как?

0: Стоп.
1: Предъявите пол, чтобы это чаще видел, я не забываю пас. Могу спиздить, сказать типа, не копи пас. Торчит на 3 часа, но не готовит.
0: Сапчер.
1: Я гачи мать.

0: голос. В этом
1: Dungeon.
0: Сегодня все пьяны,
2: Семен.
0: Даже кто не
3: Suction.
0: Покрепче, как люди. Что сегодня будет, сегодня отлупит.
4: Я хочу прямо в рот дать.
5: Yeah.
4: Wow.
5: As we can.
4: Я иду в клуб, они такие.

Не смерть. Хочется сак. Надо успеть, успевай. Точится фингер. That cock тянет мой ass. Узелок, бывай. This is a

Anal. Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу, мне вообще блядь плохо.

Thank you.

0: だって。
1: Stories and stuff.

0: Me on.
1: Yes. It gets bigger when I pull
0: my bottom.

Yeah.

0: Ты предполагала, что мою покинет
1: fucking shit.
0: И по транс мы будем
1: fucking coming.
0: Но жизнь,
1: boy,
0: я хлебнул
1: my cum, fisting ass,
0: вкус

0: я, наверное, зря пригласил тебя на...
1: Subject.
0: Four.
1: Six.
0: 15.
2: Ass.

0: пишут демо.
1: Yes.
0: Повышает градус, выключит свою раду на мете. Что ты скажешь, Карата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: Dungeon Master.
2: Bad cock.
3: Oh,
2: they come.
1: This thing. Ow, ow, ow, ow.
0: Я скажу, мне нравится.
2: Anal.

0: пиздуйте отсюда, ёбаные
1: пиздуйте. Под капот, в 300, на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
2: Siemens,
1: цвет родной, прям так
2: себе. Фингер, чит за тейно,
1: фингер,
2: фингер,
1: смолки, смолка и скучно, не смог. Эти клоуны на мне, теперь они стоят два раза дороже. Сторис и пары, вау, да ты способен на большие
2: магготи,
1: править на бойне. Это всегда было плохо, вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
2: Dungeon.

день начинается с музыки. My type fucking size. Но конечно меняется быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу. Real man.

приятный, еще приятней, новенький тандем. Правил джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не вовремя. Его не учили бояться. Малому сегодня 12. Под капотом, 300. На как заполнен. Мне давно уже не 18.

0: живем. В небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
1: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master.
4: Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no. It's a fucking dick.

0: Penetration deep.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Sorry for what?

to see.

Boy.

0: my booty beat. Just lube it. Long latex glove. Bondage.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. И
2: Lapa pants.
1: Ночью я кричу, от я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты. Я каждый
0: come my ass.

0: long latex gloves. Like,
1: если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый пор, каждый
0: call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Звучит звеня, нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый пор, каждый
0: call my ass.
1: Берегу.

0: Семен.
1: Бой Next Door.
2: Дыми Папус.
3: Впереди заборы, полыхают за забором. Полыхает, полыхает. Эй, эй, моя песня корабельная.
4: Come.
3: И через поле пекла пройдя, я выйду чемпионом.
5: Spanking.
6: Gay party.
3: Поле пекла.
5: Billy.
6: Full dungeon.
5: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
3: Boys. Maggots.
2: Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок к тем, что он исполнен в моей
0: ролику.
2: Для влучимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков.
0: Да
2: и сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет,
1: back
2: не работает и не я, не тут.
1: Gay, sex.
2: Сантин, но и не за что весь кибой. Не

0: gay party.
1: Really?
0: Full dungeon.
1: Spanking.

0: Hot loads.
1: The beauty
2: artist. Meet fucking D.

0: мы будем действовать. Совместно на местности.
1: Стопудово это должно было случиться. Баста с улиц плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим.

0: Well, master.
1: Так легко. Мы встретим их у станции.
0: Next door.
2: Gang it up.
1: Стоят.
0: Well, master.
3: Bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
4: suction.
1: Стоят.
0: Well, master.
3: Bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
4: suction.

0: Fire.
1: Fucking deep.
0: Стоят.
1: Full master. Bondage.
0: По коленам. У перехода.
1: Dungeon.
0: Политена. Привет.
1: Game party.
0: Я хороший.
1: Master.

show.

0: Dungeon.
1: Городе чужом, где-то. Хорошо, что ты не
0: слышал
1: моих
0: anals.
1: И не видел никогда моего.
0: Long latex club.
1: Я хочу забыть о том, как.
0: That's amazing.
1: Мне важнее всего, что я. Только знаешь, мне совсем не интересно.
0: Some dick.
2: I wanna see six hot loads.
0: Just lube it up.
3: Billy Harrington.
0: Band.

0: Position number one.
1: Stick finger.
0: Ass.
1: Stop.
0: Position number two.
1: Suck dick.
0: Хочу. Я знаю, точно знаю, наверняка. Сегодня вторник, и ты одна. И я тебе.
1: Fuck you.
0: Position number.

0: Cocksmaster.
1: Billy Harrington.

0: game on.
1: Если тут с ума
0: Бендерхоп и
1: Бюит, сочинивший
0: геймлог
1: для Нико-Нико-Дога.
0: Если
2: тут

0: Do it.
1: Где ты?
2: Лейтер.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
2: Александра.
1: Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: interruption.
1: Бледный словно пленный сон. Это ночью разорвется на осколки балкон в наш тип. Эту ночь кто-то потеряет, а под утро потеряет, чтобы продолжалось.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапшер.
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash, I'm spanking.

0: splash of spanking.
1: Спасибо и на том, спасибо за.
2: Я fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молчу, поклянусь.
0: Wee-wee.

0: sacrifice is borne by our Nico ancestors.
1: Empty your ass.
2: Я говорю, опустоши свой
3: мозг.
2: Будь so horny, бесформенно,
4: semen,
2: как my cow.
1: And you put semen into
2: ты наливаешь cow.
3: Hey, no.
1: It becomes.
2: Она становится
3: мозг.
5: Вы бы видели, как раньше на гастролях горы.

0: здесь именно.
1: Я не здесь.
2: Мастер.
1: Доставай.
2: Хинес.
1: Люблю.
2: Он.
1: Как.
2: Нагет.
1: Любит. Так же. Как.
2: Любит.
3: Нарвал.
2: Систем.
3: Пенетрейшн.
1: Без обмана. Нет, это не. Просто.
2: Хинес.
1: При себе всегда имею десяток. Доверься
0: именно.
1: Из моих рук этих битву. Расфасованный.
2: Ass.
1: Или спрессованный.
2: Дик.
1: Это.
2: Коминг.
1: Пьяницы.
2: Фак.

fist thing in my ass.

this thing in my ass. I like that, man. Coming in my ass.

0: This thing is 300. This thing.
1: Get out of that.
0: This thing is $300.

Oh, gang it up.

0: Spiritual Master. Богаче будто секс будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Дуй. Будто бы с небес. Все
0: так. Толкает. 300 fucking bucks, anal master.

0: Angelini.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.
1: Это не знать.
2: Ой,
0: да.
1: Изумруды.
3: А тебе
1: это вечно.
3: Boy Next Door.
0: Fisting.
3: 300
0: fucking bucks, ain't no master.
2: Ой.
1: Будто бы с небес.
3: That car.
1: Толкает.
2: Ass.
0: 300 fucking bucks, ain't no master.

0: anal.
1: Bad cock.
2: Really?
3: This big ass.

0: мерят some dick.
1: В ожидании
0: секс
1: идет не спеши.
0: Семена
1: замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
0: Bad cock.
1: Я стою на
0: next door.
1: Пускай
0: turns me on.
1: Назло ветра
0: в ней
1: дело, словно.

0: dungeon.
1: Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от
2: Семена.
0: Но сделать, что нужно.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь звон уносит под.
1: My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по пустым.

0: Когда проснуться
1: Dungeon Master.
0: Тогда
2: we must pull up our pants.
0: Умоется над лужицей и закружится. Кто уважает, кто не пристает, того
1: boy next door.
0: Не жалят.

0: existing.
1: Уважает, кто yeah. не пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят тому
0: Do anal.

0: вечером на
1: гей-вебсайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: existing.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: existing.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят, тому
0: do anal.
1: Уважает, кто Dick. Не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

того, Boy Next Door. Не жаль, а

know.

Visiting. Spanking. Bathtubs. Me on.

Latex Glove. Dungeon. Dark Fantasies. Full Master.

0: повезло, и однажды лишь на зло. Я влюблю
1: свой... Performance art. Bad.
0: Помни.
1: Leather.
0: Жаркий летний наш...
1: Gay. That's horny.
2: Big.
1: That's...

0: flying stuff.
1: It's macabre.

0: Master.
1: Legs.
0: Fisting.
2: All I hear is
0: fisting.
2: Yeah.

0: Boy next door.
1: Loop it up.

anal sex. The semen. Next door.

0: Lubina.
1: Zastrachuj!
0: Coming! Make me come, come, come.
2: Zastrachuj!
3: Яу! Мама родная, а что нам надо? Немерено.
0: Бандич.
3: Еще столько же.
0: Эйно.
3: Мы против.
4: Rip the skin.
3: Мы за...
4: Good size and all.
3: Если ты okay. Сиди ровно и не раздевай.
0: Yeah.
3: Так вот, наша компания 4...
2: Nice and awesome.
3: Кок, Жора и...
0: Dungeon Master.
3: Сидим, слушаем.
2: Oui.
3: Какая-то...
4: The Semen.
3: Эткин и ретро...
0: Fantasy.
2: Mr. Aqua.
3: Чичи, дырявый, вяды.
4: Maggots.
3: Радио. Шняга. Настроение ниже.
0: Бандич.
3: Пацаны курят.
4: Shit.
3: Я листаю.
0: Гей вебсайт.
3: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма.
2: Glory Hole.
3: Любое страхование.
0: It's a little bit for everybody.
3: Катастрофы, здоровье. Короче, расширенный.
0: Anal.
3: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно. Трясущимися
0: пунктами
3: набираю телефон. 4-5. Женский голос.
5: Добрый день, фирма.
2: Glory Hole.
3: Подскажите, милая, я насчет...
0: Leather, tattoo, piercing type.
3: Здоровья.
6: Sign a contract.
3: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы.
2: Glory
0: Hole. 300 баксов.
3: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни.
0: And hot sex.
3: Выплата зависит от тяжести.
2: Spanking.
3: Можно получить даже...
0: Latex glove.
3: Кладу...
2: Pants.
3: Как ни в чем не бывало. Нагано.
0: An artist. Performance artist.
2: We got a big surprise, guys.
3: Такая тема. Хулиганы, катастрофы.
0: Don't stop.
3: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на. Компенсация. Команда оживилась. Mm-hmm. Началась полемика. Кстати, случай был. Прошлый
2: банкинг.
3: Лёня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Догон, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
0: I don't do anal.
3: А вот у Лёки теперь нет куска.
0: Anal.
3: Вроде
0: that hurts.
3: И неловко. А можно было бы получить.
0: По секс.
3: Все замолчали. Я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
0: Бой.
3: Он работает на... Там всякое случается.
0: I said, sure, why not?
3: Единогласно. Беру отложенные
0: бакс.
3: Лохапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме.
2: Glory
3: Hole. Серьезное движение.
2: Get your ass down with me, boy. Страхуй, хуй, хуй, хуй. Страхуй. Get your ass down with me, boy. Страхуй, хуй, хуй, хуй.
3: Ой, мама родная, застраховали. Весь уикенд. Жора на... Я собираю... Он наш
0: бой.
3: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет.
4: Looks like you ain't got much choice.
3: Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
0: Don't touch me there.
3: Вдвоем держали жертву, купе ломал. Грустно, в обморок упал. По страховке получили. Вычел свои 20.
0: Amazing.
3: Получилось. По 5 на прибыльное дело. Мы жадно оглядели жертвенное
0: okay.
3: Тело. Закрутилась череда увечий. Через полгода переломы. Сломанная. Три жестких.
0: Never touch my ass again.
3: Человек.

Нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых. Тост, наводи только правильную движуху. За сахуй, за сахуй.

Dungeon. Finger. Loop it up. Wee wee. Sex. Amazing.

0: Bondage. Bondage. Всех на свете наши. Anal. Любит. Boy next door.
1: Right.
0: Не сегодня.
1: Teeth are
0: coming. Будем с вами все.
2: The spanking.
0: Только яркими.
1: Gay party.

0: прошу прощения, а это...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Бам!
1: Сколько?
0: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Fisting.
1: Some dick.
0: 300. Fisting. Fisting.

0: Хочу как...
1: Ой, а!
0: Большие банки.
1: Ты.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка. Я Мишка.
1: Coming.

0: Finger.
1: Плюс.
0: Fumbles.
1: Вот это.
0: Gay.
1: Sex.
0: Я просто.
1: Нахуярюсь. И буду.
2: Loop it up.
1: Я.
2: Dungeon Master.
1: Мне похуй. Не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь. И будут.
0: Слышь.
1: Сбивать.

0: Boy next door. Suck dick.
1: Yes.
0: Stick your finger.
2: Yeah,
0: master.

0: этот
1: fucking
0: тяжкое призвание.
1: Bad cock.
0: Врут, кто говорит, что так полезен, скрывая тысячи.
1: Some dick.
0: Сизын запух от
2: блюбридов
0: и
1: семена.
0: Маленький беззубый
1: boy next door.

0: gay website.
1: Рыцари турниры.
0: $100.
1: Дангин. Шут наденет красочный.
0: Latex

Testing. That turns me on.

0: 아닙니다.
1: going

0: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
0: Опять голубой.
2: Yes, we can.
0: Тот же воздух и та же.
3: Bad cock.
0: Только он Game. Не вернулся из боя. Тот же
3: ass.
0: Тот же
3: Suction.
0: И та же.
3: Bad cock.
0: Только Game. Не вернулся из боя.
3: Skin.
0: Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил про то. Мне секс не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. Мне секс не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. То ж теперь не
1: бой next door.
0: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь.
1: Loop it up.
0: А в ответ тишина. Гейб вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
1: Loop it up.
0: А в ответ тишина.
1: Гейб
0: вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
2: Семен.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые, отражается
2: Семен.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
0: Хватало вполне. Нам
2: Семен
0: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя.
4: Come on. Let's go. Yes. This thing.

0: ครับ
1: This thing is done.

0: Coming, fucking coming.
1: You and I, the boy next door.

0: по-моему.
1: Именно.
2: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь Dick. Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром для меня бывает трудно эти первые.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучным.
2: Stick your finger.
0: Пока.
3: Открывай.
2: Next door.
4: Fuck. Slay.
0: Поцелуй.
2: My ass.

0: up.
1: BBT, зачем тебе?
2: Rip the skin.
3: Like what you see.
4: Swallow cum.
1: BBT, и тебе пора.
3: Suck dick.
4: Semen
1: сходит с ума.
3: That turns me on.
1: Ведь сегодня
3: do anal.
1: Просто не

0: it up.
1: What you see, swallow cum. Suck dick.

0: Спасибо.
1: Опять пришла. Доверчиво
2: глядит my ass.
1: Опять защемит. И в
2: anal
1: влезет.
2: Bad.
1: Pop.
2: Dungeon.
1: Пойдет.
2: Next door. Do you like swallow cum?
1: You missed it.
3: Ass we can.
1: Стой, что-то давно
2: любил.
1: Стой,
3: spanking.
2: Yes.
1: Стой.
4: Suction.
1: Забыть.
2: Bad cock.
1: Не хватит сил. Владимирский.
5: Ветер северный.
2: Webmaster.
1: Из Твери.
2: Calm.
1: Немерено. Лежит на.
2: Finger.

0: Pants.
1: Bondage. Glove.
2: Тонка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
2: Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
2: Хоть
1: fantasy.
2: Есть. Как мне твоя
1: семен
2: нужна. Владимирский
1: ветер северный. Webmaster.
2: Из Твери.
1: Calm.
2: Немерено лежит на
1: finger.
2: Тяжкий
1: лей.
2: Владимирский
3: ветер северный.
2: Хотя я
4: skin.
3: Жизнь разменена.
2: Но нет.
1: Sex turns me on. 300 bucks.

0: Здравствуйте. Это МС.
1: Гей.
0: На этот раз я написал вам
2: по любви.
0: В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Раз. Раз. Раз. Нахуй, поехали!
3: Сюда,

0: dicks.
1: Но комплексов нету.
2: What?
1: Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие
2: really?
1: Ну, кор...

down.

0: 三个五个。
1: Spanking ass.
2: Нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Sex.
2: Белой скульптурой.

0: Latex Glove.
1: Мне в такую. Ах, какая
0: Latex Glove. Bass.

0: какая
1: Latex Glove.
0: Мне в такую. Ах, какая
2: Bobsleigh.
0: Какая
1: Latex Glove.
3: Yes.
0: Такую.
1: This feels
0: другим, я знаю.
3: Finger ass.
0: Давно ласкает. И тебя
3: Dick.
0: Не провожу я. Жжет
3: my ass.
0: Сильнее огня. Не моя.

0: latex glove.
1: Мне в такую. Ах, какая
0: Latex glove.
1: Yes. Такую.

Gracias.

0: Я мог бы выпить
1: Симен.
0: Я мог бы
1: suck some dick.
0: Вечно
1: boy next door.

Boy Next Door. Boy Next Door.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как bad. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting. Do anal.
0: Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас улетит. И вот она
1: Semen.
0: Вот она
1: Semen.

Swallow cum. Semen. У нас.

0: dick.
1: Penetration
2: in my anal deep.
3: Brothers.
2: Fuck.
4: Krishna.
2: Yes.

0: turns me on.
1: Блять, что за хуйня? Это копейка, это гейская ебала или что?
2: Ой, она гей во всех традициях. Она бьет себя. Она не верит в
3: Бога.
2: Эй,
3: мастер.
2: Ой, дай.
4: Булес, беги вепонс.
2: Ой, оу.
3: Секс.
2: Сиз, я.
3: Ду, эйно.

0: Нет чувств, есть
1: мой ком.
0: Заплачу.
2: Тебя
0: мониторю.
1: Слейв.
0: Это парни.
1: Данжен.
0: Ищу предлог, чтобы найти тут.
1: Бомж.
2: Слейв.
0: Хочет меня спать.
1: Как?
0: Я будто бы
1: сгораю.
0: Чтобы было в ничу.
1: Фистинг.
0: За встречу.
1: Ком.
0: Они нуждаются в твоих.
1: Сперм.
0: И не важно.

0: come.
1: My brother shot.
2: И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
0: Как?
2: В вампире мире. Охуенный.
1: Nice, nice.
2: Даже не кот его. У него
0: Данжер.
2: Кипит
3: Симен.
2: Бое в нем варево.
4: Везде он словно
1: Уи-уи.
4: По кличке
0: Мастер.
4: Боже.
0: Любида.
1: Fucking D.
4: Зовут его
5: Харрингтон.
0: Harrington.
5: Harrington. Harrington. Harrington.
2: Не гнушается вообще аллергия.
1: Coming.
3: Семен.
2: Плавает в борще, как
0: Dungeon.
2: Не подымешь этот
0: ass.
2: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
0: fisting.
4: Везде он словно
1: Уи-уи.
4: По кличке
0: Master.
4: Боже.
0: Любина.
1: Fucking D.
4: Зовут его
5: Harrington. Harrington. Harrington. Harrington. Harrington.
2: Выбрать норовит, смотри,
1: Smart-ass.
2: Не околей, руки по

0: Чип Latex Adventsam Chat.
1: Везде он словно
0: Wii
1: по кличке
0: Master.
1: Боже,
0: любит
2: и fucking D.
1: Зовут его
3: Harrington. Harrington. Harrington.
0: Swallow cup.

style on each other.

0: ass. Хочу глядеть на капризное сапше, на небесную
1: пропаганду.
0: Пора ты улыбаться, когда нерожденный сын, будто я ему рад. Но я просто...

0: Натер с ладошек.
1: Бэд кок.
0: Смешал

Spanking. Penis.

よーし、だば、そろそろ行くぞ。

0: London after Stop.com. Finger. My ass. 50.
1: Oh, yes, sir.
0: 300.
1: Oh, God.

0: Danke Finger. My ass. 50.
1: Oh, yes, sir.
0: $300.
1: Oh, shit. I'm sorry.

0: именно.
1: Нахуй. И по ночам я видел, слышал, все как и ты, все как и ты. С цепи тебя спущу, ведь ты вольная порода. А их начнешь вилять. 300 бар.

0: warning. Latex gloves,
1: semen,
2: wee-wee,
0: юбка, anal.
2: Это трек не для
0: fisting.
2: Дай похрен.
3: Bondage party. Bondage party. Bondage party.
0: Gay
3: sex party.
0: Dungeon
3: party.
2: Это
0: fisting
3: party.
2: Века.
0: Gay
2: диджей.
0: Gay
2: beatmaker.
0: Gay
2: уличный
0: penetration. Gay

finding that

0: Серьезно, вам пишут дэм.
1: You got a bad cock.
0: Yes. Повышает градус, выкипает все рады на митик. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: просто. Dungeon master.
2: Bad cock.
1: Oh.
2: Hey, bitch.
1: Make up.
2: Oh.
1: This thing. Ah.

0: Do it again.
1: Что он говорит?
2: Трудно было.
1: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
0: This thing is 300 bucks.
2: 300 баксов он хочет.
1: 30, да?
2: 300.
1: Я.
3: Сколько?
1: Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: Tyler Powell, Steve Jones,
1: Dark Sea.

0: Gay website, it's all male, boy next door.
1: I like that.

0: dick.
1: Руками.
0: Oh.
1: И прижимаешься к...
0: My ass.
1: Класс.
0: Boy.
1: Класс.
0: Stick your finger in my ass.
1: Как в первый раз. Это класс. Класс.
0: Boy.
1: Класс. Дай почувствовать.
0: Fisting.

raging storm of disturbance.

Deep dark.

0: assisting.
1: Ow!

Ha, ha, ha.

0: Halloween.
1: Bondage.
2: Gotcha.
1: Billy.

Dark Fantasy. Dark Fantasy.

0: личное дело. Мое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
1: Надеяться на заряженного бута, или на то, как карта ляжет.
2: This
1: каждого.
2: Thing.

0: Портовые full masters.
1: Они ж с ума сведут. Из щелочках ноги на юбчонках. И на
0: дип.

0: horny.
1: Мне достался
0: anal.
1: Но хотелось очень.
0: Finger sticking ass.
1: И однажды утром в суматошный
0: dungeon
1: я уехал, чтобы
0: fisting master and my ass.
1: Сам себя считаю.
2: Oh,
1: теперь я
2: performance artist.

0: dungeon и бежит куда-то по
1: бокам.
0: И дорогу
1: Brothers
0: переходит важно.
1: И полмастер
0: мохнатый
1: penetration.
0: Сам себя считаю
2: fucking slave.
0: Теперь я
1: performance artist.
0: Здесь
1: your boy.

0: тьмой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you.
0: Я.
2: Game Boy.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы.
1: Swallow cock.
0: Сам себя считаю.
2: Fucking slay.
0: Теперь я.
2: Performance artist.
0: Друзья, но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти.
2: Не
0: хочет.
1: Fantasy.
0: Моя там горячим.
1: Semen.
2: Smoking.
1: In our dungeon.
0: И бежит куда-то по.
1: My calm.
0: И дорогу.
1: Brothers.
2: Master
1: dick
2: penetration.
0: Nay!

0: любимый
1: performance artist.
0: Но сейчас вы оба скатились своим
1: fisting.
0: Вы опозорили всю
1: gay party.
2: Не уходи.
1: Pull up for master.
2: Мы заслужили все
1: the spanking.

0: bad cop.
1: E da Jamaica.
2: Full master.
1: Da Puskai.
0: The semen.
3: Spanking.
4: Billy Harry.
2: Amazing.
1: И тогда на
2: гей вебсайт
1: запляшут облака и
2: Full master.
1: Запиликают нас.
0: Дикс.
1: С головы.
2: Latex glove.
1: Начинается.
2: My cum.

0: No, latex glove. That cock.
1: Master.

0: Spanking.
1: Теперь нам скучно. Тебе так будет лучше.
2: Yeah, yeah, yeah. Website. Yeah.

0: Suck dick.
1: Возможно. Сойти с ума.
2: Stick finger.
1: Так неосторожно.
2: Just lube it up. Long latex glove. And fisting.
1: Ночью.
3: We must pull up our pants.
0: And suck.
1: Я знаю точно.
2: That turns me on.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
3: Сапшер.
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в... Зато так красиво.
4: Flash of spanking.

0: flash of spanking.
1: Спасибо и на том спасибо за.
2: Я fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь безоружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee-wee.

0: fuori quartale, massiva,
1: banking ass.

0: party. Actually, boy next door. This
1: thing. Красиво.

0: ass. Some horny. My cum.
1: Coming.
0: Not the horny.

Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей для своих. Она so wild. Но тут зовут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет. Let's do anal.

как украинца. Пока живет, я буду носить на как перебью всех прах, перебью всех. Нам просто чуждо слово. Свою невинную не дам в обиду, слуги. Вы не закона, знаешь, для вида.

0: Оденя пять из цветов и пошагает босса по утренней рекс-дор. Ногами собирает
1: семен.
0: Тут не война, тут
2: ибо пора. Rub our fat cocks together sometime. Maybe a little oil. Two fat cocks together. Oil.
3: Fuck you, maestra.

swallow my cum. Swallow my cum. Swallow my cum.

0: fucking slaves.
1: Орали за окном, oui. Рвали на куски нет.
2: Hey, no. Do you like what you see?
1: Она
2: turns me on.
1: Она
2: $300
1: забрала, и почему?
2: It's so fucking deep.
0: Get out of that, you're growing your
3: thing. Да, не верю.

Dungeon game party. Fisting latex glove. Bondage.